0: 8 утра в Ванкувере. Начинаем наше утро. А традиционно уже на канале Радио Вера ТВ, что в Ютьюбе, в студии я, Денис Мазар. Всем доброго утра, доброго дня и доброго вечера, в зависимости от времени ваших суток. Сегодня у нас на календаре вторник, 8 сентября. Телефон нашей студии прямого эфира, по традиции, напомню, 778-716-7067, 778-716-7067. Для ваших звонков, вопросов в нашем прямом эфире, для тех, кто по разному роду причинам позвонить нам не может, пожалуйста, пишите, оставляйте свои вопросы в нашем чате, за которым мы следим в течение всего эфира. Наиболее интересные вопросы, яркие комментарии мы стараемся в этом самом прямом эфире и озвучивать. Ну, а, собственно говоря, вопросы сегодня вы можете задавать нашему сегодняшнему утреннему собеседнику, журналисту, радиотелеведущему, педагогу Алексею Венедиктову, который с нами уже на связи. С огромным удовольствием приветствую, Алексей Алексеевич. Добрый вам вечер. Рады видеть, рады слышать вас.
1: Мы с вами как Витков и Кушнер с Путиным. То ну, связь да. есть, нет, то связь... И непонятно, почему она появляется и исчезает.
0: Это точно, это точно. Алексей Алексеевич, ну тогда, с вашего позволения, наверное, с этой встречи хотелось бы, конечно же, начать, потому что уж не знаю, многие ли ее ждали, но тем не менее, вот как-то после такой длительной паузы, тишины на вот этом, вот как сегодня модно говорить, да, переговорном треке между Россией и Украиной, вот такая вот, такой проблеск надежды появился, но многие специалисты и эксперты говорят, что нет, надеяться не на что. Каково ваше все-таки мнение?

0: вот что это было, насколько действительно можно ждать хоть, ну, каких-то подвижек.
1: Угу. Смотрите, только что закончился часовой разговор Путина с Трампом, телефонный, угу. В таком благожелательном тоне. И впервые по отчету разговора, то, что помощник президента Ушаков сказал, что президенты договорились говорить и про гуманитарные вопросы, буквально дословно, освобождение осужденных и заключенных. Обращаю на это внимание. Никогда раньше публично в этих переговорах такого вопроса с администрацией Трампа не было. И это значит уже прогресс. Ну, на двусторонних. На треке. Mm-hmm. Что касается визита Виткофа и Кушнера, то есть, если внимательно наблюдать, то есть две особенности этого визита, отличающего его от прежних. Во-первых, они прилетели на государственном самолете, не на Гольфстриме, а частном джете, как раньше прилетали, а прилетели с государственной функцией, да? Большой самолет. Во-вторых, их сопровождала огромная делегация разными людьми, представителями Белого дома, Совета национальной безопасности, Госдепа, Министерства финансов, Министерства обороны. Да? То есть мы имели делегацию, а не просто двух визитеров. Это два. И третья особенность среди этих делегатов был человек, его зовут Джин Лэнг, он исполняет обязанности министра финансов США, и в Министерстве финансов отвечает за санкции. Его называют царь санкций. Так и пишут по латыни, прям царь. Царь санкций. Все, что связано с санкциями, которые вводят Соединенные Штаты Америки, проходит через Джина Ланга. Да? Вот он прилетел сюда, и все наблюдатели, настоящие, внимательные, больше пишут о визите Джина Ланга, чем о визите Кушнера и Виткофа. Потому что очевидно его присутствие означает санкции в обмен на мир. И эту позицию подтвердил Кушнер уже в Киеве. Другими словами, но на пресс-конференции, в Москве не было пресс-конференции, Кушнер говорил, что сделка президента говорит о следующем. Будут мир, будут экономические выгоды для России. Собственно, это сегодня повторил президент Трамп в разговоре с Путиным. Как только закончится война с Украиной, сказал президент Трамп по отчету Кремля, да, то немедленно расцветут пышным цветом экономические отношения между Россией и Украиной. Грубо говоря, Трамп выкупает у Путина, предлагает некую цену за, ну, остановку военных действий, мир, как хотите это называйте, там по разным ступеням, по разным эпизодам и так далее. Так что я думаю, такая важная была история. Конечно, она важна и тем, что представители президента Трампа поехали в Киев, встречались с президентом Зеленским и с делегацией Украины, встречались там с советниками по нацбезопасности Великобритании, Германии и Франции. То есть мы видим такое полномасштабное движение. Да, начал ночная дипломатия, да, ее результаты не наступили мгновенно, но мы видим изменение формата более глубоко, более серьезно, с большим количеством участников. Поэтому мне кажется, что те наблюдатели, которые не уделяют этому внимания, они не наблюдательны.
0: Алексей Алексеевич, а можно ли привязать вот визит господина Рэдклиффа в Москву вот к этому новому переговорному треку? Или это совершенно отдельная история?
1: Ну, конечно, он его готовил. Но вы же знаете, что на таком уровне разные структуры визит готовят и пытаются собеседника поставить в такое положение ниже, что называется. Я, например, себе представляю разговор Рэдклиффа там с Сергеем Нарышкиным. Рэдклифф берет ноутбук и говорит, вот сейчас я тебе открою свой ноутбук и покажу, что мы про тебя знаем. Ну, не про тебя, а про Россию знаем. Скажу, что видим. Вот то, что вам докладывают, мне не интересно. Вот смотри. Разворачивает ноутбук, смотри. Вот здесь, вот так, вот так. То есть это очевидная подготовка. Для этого надо лететь. Это, извините меня, по видеосвязи не покажешь, как вы догадываетесь. Да? Я думаю, что он, как сказал один знакомый, трамбовал площадку для прилета, соответственно, Виткофа и Кушнера. Трамбовал. объяснял, что лапшу нам не навешайте, ребята. Вот у меня.

0: меня в моем личном ноутбуке вот это, вот это, вот это и вот это. Очень хорошо себе представляет разговор, так как Рэдклиффа не знаю, но Сергея Евгеньевича знаю, Нарышкина.
1: Угу. Алексей Алексеевич, а не показалось ли вам вот слишком, ну, скажем так, я даже не знаю, как это назвать, лебезящее, что ли, приветствие господина Уиткофа в адрес Путина, вот многие на это внимание обратили, уж слишком как-то, мягко говоря, прошу прощения за тавтологию, слишком уж мягко или чересчур мягко он его приветствовал. Или это нормальная дипломатия в данной точке зрения?
0: Для переговорщика это необходимое качество. А что должен говорить переговорщик? Ты кровавый тиран, немецкий, складывает, что? Вот такие переговорщики. Ну, вот такие переговорщики были, когда разговаривал с ним Бернс, директор ЦРУ предыдущий, да, в Байдене. Вот он уговорил, значит, если вы посмеете, то мы о вас ноги вытерем. Ну и что? Он посмел. А ноги не вытерли, да? Нет, но переговорщики – это же немножко артистическая история, да? Если кто-то когда-то там вел переговоры там, с террористами, а как они сказать, мы вас, негодяев, а вы… Ну, тогда результат какой? Значит, пусть они выбирают ту тональность, какую они хотят выбирать, там, Витков, Кушнер, кто угодно, переговорщики, да? Нам важен результат, мне важен результат, а результат – это прекращение войны. Первый шаг – это прекращение военных действий, дальше мирный процесс. Вот этот результат я бы приветствовал, а там хоть сапоги лежи.
1: Алексей Алексеевич, а как вот вы расцениваете разговоры о том, некоторых, опять-таки, экспертов, о том, что на самом деле переговоры о мире – это было вторично. А главное, что обсуждали, это участие в саммите ОТЭС, который состоится в конце ноября, вот это пресловутое G3, Трамп, Путин и Си Цзиньпинь. На самом деле вот обсуждалось именно это, а война, она как бы на втором плане присутствовала.
0: Нет, смотрите, так саммит этих трех, он включал в себя возможный саммит, встреча на этих трех, сомнительная, а она включает в себя и вопросы войны, поэтому это не противоречит ничему. В чем правы эти эксперты, может быть, они коряво выражаются, там обсуждался, как объяснить, формат переговоров, да? Это реально было в самом центре и самым главным, кто участвует. Какие стороны. То есть они обсуждали не что на столе, а какова форма стола, грубо говоря. Ну, например, обсуждали Европу, и, насколько я знаю, Путин постоянно говорил американским переговорщикам, а кто Европу-то представляет? Если это представляет... И что такое Европа? Евросоюз, но если это Германия, Франция, Великобритания, то Великобритания не член Евросоюза. А где здесь Польша? А где здесь Латвия? А где здесь Испания? Ну и так далее. Да? Таким образом, разговор о том, у кого какой мандат, да, а дальше с какой повесткой. Но сначала для Путина это важно, насколько я понимаю, что какой мандат, кто кого уполномочил. А если это Евросоюз, значит, Великобритания ни при чем, Канада ни при чем, Австралия ни при чем. Да? Значит, они исключаются из переговорного процесса. А опять не получается. Только я понимаю, кого об этом. Безусловно. Вот и это действительно вопрос, который надо было решить, пока остановились на том, что надо возобновить трехсторонние переговоры. Я напомню вам, что эти трехсторонние переговоры прекратила Украина. Тогда министр иностранных дел Украины Сибига впрямую заявил, что поскольку мы не видим результата, мы больше так встречаться не будем. США, Украина, Россия. Ну, не будете, не будете. Это был ноябрь, что ли, или октябрь. Прошлого года, естественно. И вот потом, значит, были еще встречи, февральские, пошло, короче. Сейчас это возобновилось, то есть, ну, принято решение о возобновлении, теперь нужна дата, повестка дня, нужны ли там военные, или в первую очередь военные, нужны ли там какие вопросы, пусть, значит, президенты определяются. И сразу же возник вопрос, хорошо, а вот эти вопросы они решить не могут, значит, надо поднимать уровень. Ну, как поднимать уровень? Да чего? Ну, наверное, министр иностранных дел. Ну, или там секретарь Совета Безопасности. А надо поднимать уровень. Но когда встреча президентов? Нет, мы не готовы, говорит Россия.

0: президенты что будут встречаться? Американцы приехали с планом. Вот то, что публикуется, чтобы вы понимали, это не российский план. Это план американский. Но насколько он достоверный, я вам сказать не могу. Наверное, какие-то куски достоверные. Конечно, он не полный. Я думаю, что это вот такая тетрадь. Да? Вот. Но это американский план. И они приехали за согласием. Видимо, такого согласия Путин и Зеленский не дали. Ну, там, частично Путин, частично Зеленский. И это самое интересное, что случилось по сравнению с Анкориджем. Вот был план после Анкориджа, на который Путин дал согласие, Зеленский не дал согласия. План закончился. Сейчас они привезли апгрейд сделанный, да? Кто там на что не согласился, я не знаю. Но все согласились продолжать, и как сегодня сказал Зеленский, там есть 2-3 хорошие идеи, которые, не знаю, получится или нет, надо их вот применять. То есть на самом деле есть некое движение не так быстро, как хотелось бы, не так эффективно, как хотелось бы, но оно есть, и все стороны, американская, украинская, российская, они говорят о том, что это полезный визит. Ну, мы же с вами не будем четвертой стороной в этом смысле, с другой. Во всяком случае, мы знаем много меньше. Но да, разговор о формате будущих переговоров, и наверняка шел разговор об Одессе. Ну и я думаю, что ответ Путина был такой, ну посмотрим, как там сложится ситуация, с чем ехать-то.
1: Угу. Алексей Алексеевич, а вот вы в самом начале сказали сомнительная встреча. Вы, может быть, я ослышался, вы имеете в виду сомнительные встречи между Трампом, Си Цзиньпинем и Путиным на этом саммите?
0: Да, да, да.
1: А почему вы считаете, что он сомнительный?
0: Уверен, что Путин поедет, потому что смотрите, что случилось. Вот сейчас на встрече G20 поехал США, находящийся под санкциями, финансов России Силуанов. И разразился дикий скандал. Значит, европейские страны его бойкотировали, разговоры с ним. Более того, потребовали, когда он выступал, министр финансов Великобритании демонстративно встал и повернулся к нему спиной. Отказали в совместной фотографии. Что думаете, Путин на это пойдет? Вот на такое унижение. Вы правда думаете? Я не думаю. Но, конечно, его отдельно может позвать Трамп идти, конечно, отдельно. Это уже будет не на Одессе, да, это будет рядом с Одессом. Но вот на следующей неделе Си едет в США, посмотрим. Они там наверняка будут про это говорить, про приглашение Путина. Но, конечно, Путин будет требовать гарантии и протокола тоже.
1: Спасибо, Алексей Алексеевич. К нам присоединяется моя коллега Александра Герсон. Саша, привет, доброе утро.
2: Была техника, не успела к началу, и мне это очень обидно. Жутко боялась, что не получится вообще, но вот получилось. Я хочу вас, я не знаю, спрашивал ли уже это Денис, но все же я открыла вопросы, которые, когда мы анонсировали разговор с вами, пришли. И один из них такой, почему... Одну секунду, Алексей Алексеевич, простите, я немножко волнуюсь. Вот. Уитков и Кушнер впервые приехали в Киев сразу после переговоров с Путиным. С вашей точки зрения, что они могли привезти Зеленскому из Москвы? И почему Уитков 8 раз ездил в Москву и только сейчас впервые приехал в Киев?
0: Ну, слушайте, я живу в Москве, а не в Вашингтоне, и мне не удалось поговорить ни с Уитковым, ни с Кушнером. Их интерпретировать довольно трудно. Вот. Хотя, когда они обедали в Москве, я обедал в соседнем ресторане. Так что мы все были под охраной ФСО. Да, и пробрался в соседний ресторан. И там, ну, не пробрался, речь знал, что ли. Потому что там перекрыли нам все. А, смотрите, опять печальный опыт Анкориджа. Да? Выработан, получили согласие президента Путина. Зеленский отказался, да? План. Они решили изменить тактику. Выработали план, приехали к Путину, получили его замечания к этому плану. Так, я совсем грубляю, упрощаю. Поехали в Киев, получили замечания Зеленского к этому плану, вернулись в Вашингтон. Сегодня Трамп и Путин сейчас уже разговаривали по телефону, а Зеленский скоро поедет в Вашингтон. Ну и что? Что они там не были в Киеве? Зато Зеленский сколько раз был в Вашингтоне? У Трампа, а Путин ни разу, например.
2: Да, Путин не рад.

0: А Зеленский уже там четвертый или пятый раз будет, да? Вот. Да. Так что, ну и что? Почему меня не спрашивают, а почему Путина нет, а Зеленский есть? Какая разница?
1: Ага. Алексей Алексеевич, а вот вчера мы общались у нас на радио, и возник такой вопрос: переговорщики и дипломаты — это одно и то же или нет, и вот в какой связи. Денис у вас уже спрашивал касательно того, почему Уитков был такой вежливый, мягкий, и вы объяснили, почему. А потом мы сказали, что пресс-конференция в Киеве была в Украине, а в Москве не было. Вот вопрос такой, почему ее не было в Москве, и еще, когда она была пресс-конференция в Киеве, я слышала, как Дмитрий Гордон на украинском языке обратился к Уиткову, и Курти, он сказал, почему, как вы могли сидеть с таким, ну, негодяем, как Путин, за одним столом? Мы, наверное, тоже слышали. Что это, зачем это так вообще? И почему не было пресс-конференции?
0: Да. Я такой вопрос задал сейчас. Вот вы задали в одном вопросе 4. На какой вопрос я должен ответить?
1: Почему не было пресс-конференции в Москве?
0: А их никогда не бывает, потому что Кремль считает, что переговоры должны вестись в тиши. И ни разу вот за эти 8 визитов Кушнера, да, ни разу совместной пресс-конференции не было. И эта позиция публичная, в тиши. Переговоры не должны превращаться в клоунаду, они не должны превращаться в шоу. Они, это позиция Кремля, но, может быть, как для меня, для журналиста, это неправильно. Да, если бы я еще там как бы работал главным редактором «Эхо», я бы настаивал там на какой-то пресс-конференции, да, чтобы можно было задать вопрос переговорщикам, потому что Путину и так задают вопросы, и Пескову задают вопросы, а вот переговорщикам нет. Ни Кушнер, ни Уитков никаких комментариев не давали. А киевские хозяева, потому что это гости, а это хозяева, да, вот кремлевские хозяева – нет. А киевские хозяева, мы знаем любовь Владимира Александровича к шоу, да, и он вот это шоу устроил. Да, много мы дополнительного узнали после этой пресс-конференции. Пресс-конференция – для того, чтобы мы узнали, не мы даже, а там, я не знаю, украинские граждане, российские граждане узнали о сути переговоров. Много ли вы узнали? Ничего не добавило. Ну, что касается Гордона, он ровно занял ту же позицию, что Зеленский занял в Белом доме в первый раз, если помните, да, когда он Венсу говорил, как вы можете сидеть вот с этим супостатом за одним столом, который нас бомбит. Ну, и чем это кончилось? Цель переговора нет. Журналист вот имеет абсолютное право задавать любые вопросы в любой форме, и пусть Дмитрий Гордон их задает, да. Но смысл переговоров, а ему Уитков ответил, мы будем вести переговоры с двумя сторонами. Но самое интересное, что за этот стол требует сесть, вот с этим супостатом, да, требует сесть президент Зеленский. Он все время настаивает на встрече с Путиным. Он все время настаивает на том, чтобы сесть с ним за одним столом. Вот я думаю, что Дмитрию Гордону хорошо бы то же самое спросить у своего президента. Как ты можешь садиться, как ты можешь требовать встречи с этим супостатом? Но он почему-то не спросил, хотя Зеленский там сидел рядом с Витовтом. Потому что жизнь людей важнее. И переговорщики, знаете, мне приходилось в каких-то там переговорах участвовать и с чеченскими террористами, и с, тогда с командой Зеленского в 2019 году. Что я должен говорить? Вы негодяи, мы вас разнесем. А зачем я приехал тогда? Я приехал вытаскивать людей из, в чеченском случае из ямы, в украинском случае обменять на украинских моряков из тюрьмы. Что я, как я должен с ними разговаривать?
1: Ну, на все мои 4 вопроса, Алексей Алексеевич, вы ответили уже одним ответом. Я хочу сказать другое. Вот когда вы сказали, а зачем тогда я приехал? Вот эти все разговоры в интернете, что как можно было себя так унижать, как можно было заглядывать в глаза Путину, вы объяснили, а тогда зачем было ехать? Есть цель, она должна быть как-то решена, или просто поговорить. Спасибо вам большое. Да, Денис, извини.
2: А у меня почему-то вот как-то всплыл, вот сейчас Алексей Алексеевич упомянул чеченских террористов, я уж прошу прощения, тут здесь кто как считает, да, но есть такой сепаратист Ахмед Закаев, который, вот о котором буквально совсем недавно была история в Киеве, да,

0: почему-то это вот как-то навеяло сразу. Я вот как раз хотел спросить, Алексей Алексеевич, вам ничего случайно не известно, что там произошло-то? Там вот перестрелка на улице была, СБУ там, и вот якобы там фигурировала возможность покушения на Ахметзакаева.
1: Слушайте, там до сих пор даже Зеленский не разобрался, что там произошло у него. Чего от меня хотите?
0: Все, там... вопрос снимается, Алексей.
1: Пока мы видим только кусочки информации, причем СБУ и Главное управление разведки и администрация Зеленского показывают нам только кусочки информации, да, что там действительно произошло. Это действительно какой-то тюр, когда две силовые структуры там... У нас в Москве это бывало, когда завал без... Да, как вы знаете.
0: Да.
1: Ну, были. А здесь-то что? Вот, поэтому, ну, пусть расскажут нам потом, наверное, не нам, а украинским избирателям, правоохранительные органы, как они друг в друга стреляют, пока идет война с Россией.
0: Алексей Алексеевич, вопрос тоже из нашего чата, от наших зрителей, коль мы уж говорим именно вот о переговорах, о встрече Витков, Кушнера и, значит, российско-украинской стороны. Почему сливы о переговорах, спрашивает наш зритель, в основном происходят с украинской стороны? Я задаю вопрос, Алексей Алексеевич, вот как он написан, я уж...
1: Нет, я понимаю, это правда, но она происходит таким образом, потому что, повторяю, команда Зеленского... Она считает, что вот если она создает из этого шоу, да, и она таким образом манипулирует общественным мнением. В России общественного мнения нет. Да? Независимые медиа уничтожены, изгнаны и так далее. Его нет просто, да. Или оно есть, но в очень малых таких сюжетах. А в Украине оно есть. И поэтому показывать, воодушевлять, если собственное население, это задача Офиса Президента. Они вот показывают, что вот, вот были такие жесткие условия, но Зеленский сказал, нет, никогда ни одной пяди, они сливают. А вот американцы привезли из России, вот это они из России ничего не привезли. Они привезли американский план, еще раз, американский план. И позицию Путина рядом, это другая папка. Вот смотрите, что нам рассказал Путин. Вот что это сделано. Они вот эту публичную историю очень хорошо разыгрывают, выигрывают, я считаю, у России в публичном поле этим самым. Потому что мы же проверить эти сливы не можем. Потом выяснится, что это не совсем так. Но все уже запомнили, что это так. Вот такая история происходит.
2: Алексей Алексеевич, Анна из России. Спросите, пожалуйста, у Алексея Алексеевича, насколько сегодня реальна формула прекращения огня в обмен на территориальные уступки?
1: Ну, она не такая простая, Анна. Нет, вот такого, никаких уступок, вот, собственно говоря, в чем уступки? Вот силовые уступки, значит, Россия контролирует там 86% Донбасса, 75% там Запорожье и 72% Херсона, приблизительно так, да? А какие должны быть уступки? Что Украина просто встала и ушла с оставшихся территорий, которые в Конституцию России внесены были в 22-м году? Не встанет и не уйдет, если в этом вопрос. Вот. Поскольку Зеленский занимает эту публичную позицию, то в ответ на все предложения американцев, иногда даже европейские предложения, да, он говорит, нет, я не уйду вот с этих оставшихся территорий. Это Украина. Да? Уступки должны быть. Да? Значит, идет обсуждение, это правда, о том, что могут придать этим оставшимся территориям, ну, в Донбассе, вот этим там, 14, некого статуса, там, значит, давайте мы туда ведем там международные силы ООН, ОБСЕ, и вот Россия дальше не продвигается, а Украина выводит войска. Возник вопрос о гражданской администрации. А кто за канализацию будет отвечать? Дороги, за школы. Украинская власть или российская власть? И вот все. Да, а кто будет воров ловить там или убийцев? Да? Ну, уголовников. Ибо с внутренней силой. И вот эта история, вот такое предложение есть. Например, очень похожее предложение касается Запорожской АЭС. Запорожская атомная станция, она находится на территории подконтрольной России сейчас, да? В Запорожской области. Значит, и вот американцы привезли еще в прошлый раз, по-моему, Уитков привез идею, это и Уитков, и Кушнер это были уже, привезли идею, что давайте мы сделаем такую управляющую компанию американскую,

0: где будут директорат США, Украины, России, да, управляющая компания, частная компания. Значит, а и энерго будут распределяться там, я не знаю, 50 на 50, ну, неважно, на 50 на 50. Значит, насколько я знаю, в Кремле сказали, обсуждаемо. Да, это территория России, но почему бы на ней не могла работать американская компания с украинскими директорами? Понимаете, да? Вот это выход вроде бы наметился. А вот территория, вот не могут договориться, не могут придумать. И некоторые там из людей, которые имеют отношение к переговорам, тяжело вздыхая, говорят, слушай, ну даже в Газе легче, в секторе Газа управление. Там договорились, там вот Хамас складывает полномочия, Хамас был избран, да, там правительство Хамаса. Туда приходит техническое правительство во главе с Блэром, туда входят вооруженные силы там Марокко, Индонезии, полиция формируется, соответственно, в Египте, в Иордании из жителей Газы, да, как, что это за территория, какое государство, да вот как-то договорились вроде бы. Кстати, те же Джаред и Кушнер, и тот же Вит, тот же Стив, да, то есть не надо их представлять такими вот, если уж они с Хамасом договорились, и с Нетаньяху договорились, извините меня, и с шейхом Катара договорились, и с президентом Египта договорились, и с принцем Саудов. Ну, значит, у нее все-таки что-то, да, все медленно, что-то не двигается, срывается налево-направо. Тем не менее, год тому назад там шла полномасштабная война в Газе. И никто ничего не уступал. А сейчас ты гляди. И вот это ты гляди, но оно пока, Аня, это я отвечаю вашей зрительнице из России, не получается. Не получается.
1: А их сегодня обзывают Витёк и Зятёк, и так.
2: You're listening to Fairchild Radio Canada, a nationwide multicultural radio station. Log on to fairchildradio.com and get to know us. Get ready for a full day of music, dance, food, and culture at the Polish Festival of Vancouver, Saturday, September 12th from 1 to 9 p.m. at Shipbuilder Square in the Pipe Shop in North Vancouver. Enjoy special performances by Polish-Canadian artists, choirs, and folk dance groups, plus kids' activities, the artisan market, and authentic Polish food and drink, including pierogies, sausages, pastries, and Polish beer. Admission is free. Come celebrate Polish culture and heritage with us.
1: Уменьшительные, так противненько. Они совсем не такие уже дурачки, как хотят представить себе те, кто их так называет, Алексей Алексеевич. Нет?
0: Хотят представить, их хотят, их не понимают. Это, они же непривычные, они действительно не являются там сотрудниками Госдепа или МИДа. Да? Они не профессиональные, они застройщики. Они торгуются за цену на бетон, что называется. Как и Трамп, собственно. Вот. Но американский президент, легитимный и законный, поручил. Вот поручил. Ага. Вот работайте. И они работают, умеют, да? Но еще повторю, что они сейчас были, их сейчас сопровождала огромная делегация, в том числе из профессионалов, из Госдепа, в том числе из Министерства финансов, в том числе из Совета национальной безопасности, и с ними летел очень важный человек в Белом доме, его зовут Ник Стюарт, можете посмотреть, Ник Стюарт, это, ну, это типа Кириенко в администрации Трампа, это там в администрации, которая отвечает за коммуникацию. Вот это важная история. Так что делегация была представительной и профессионалов, а не только из них. Ну, а как называть... Публичных людей обзывают, как хотят. Ну, это риски публичной политики, ну да, ну ничего не поделать.
3: Алексей Алексеевич, вот до этого вы сказали, на мой взгляд, очень важную вещь относительно как раз территориальной целостности Украины, потому что вы наверняка об этом знаете, слышали, в Украине такое бытует достаточно, на мой взгляд, устойчивое мнение о том, что если украинские власти, президент выведет свои войска с территории Донбасса, то на этом все закончится. И зря наши люди там сейчас гибнут, зря наши солдаты гибнут, потому что вот достаточно оттуда вывести войска, то, чего хочет Путин. Иначе он эту победу никак не продаст, иначе его повесят. Да? Вот как вы считаете, вот откуда берется такая информация о том, что Путин вот на этом остановится? Ведь вы, вот я...

0: абсолютно с вами согласен. Есть же еще Запорожская область, Херсонская область, вы перечислили, которые входят в Конституцию. А это что, не за это не повесит Путина, если он не продолжит их условно освобождать?
1: Ну, смотрите, два вопроса. Значит, один по поводу Конституции. Уже в Анкоридже, и это была уступка, и об этом, по-моему, даже публично говорили, может, не говорили, но я понимаю, Путин согласился в случае прекращения огня оставить 25% Запорожской и 28% Херсонской за Украиной. Оставить не в смысле юридически, а не продолжать наступать. Да? Вот он согласился, и он говорил, вот я уже уступил, теперь по-зеленски уступаю. Вот, это история про это. А вот в Донецке я не согласен. Все вопрос компромисса был. Да? Компромисс, как известно, компромисс – это всегда предательство. Да? Ты сдал наши позиции, ты, Зеленский, сдал наши территории, ты, Путин, не забрал заявленные территории, в оба слабаки и предатели. Такие настроения действительно есть. Но я не думаю, что они в большинстве, ну, в России это не большинство, я думаю, что такие я бы сказал, радикальные, до Киева, до Львова, там, до Польши, 12-15%, тоже много, 12 миллионов взрослых людей, но, тем не менее, далеко не большинство. Далеко не большинство. В Украине, наверное, состояния другие, я плохо знаю украинское общество, но там, конечно, тоже такие настроения есть, что если Зеленский, значит, сдаст Донбасс, да, то, значит, мы выйдем на Майдан. Или наоборот, пусть Зеленский сдаст Донбасс и тогда. Но поэтому ищется компромисс. Поэтому ищется компромисс, что ни два, ни полтора.
2: Алексей Алексеевич, с Украины вопрос вам прочту. Спросите у Алексея Венедиктова, может ли Киев согласиться на сделку, которую внутри Украины воспримут как капитуляцию?
1: Вот интересный вопрос с Украины. Мне, который в Москве, может ли Киев согласиться? Ну, согласитесь, это вопрос не ко мне, а, наверное, к украинским наблюдателям. Но я хочу сказать, что мнение Украины по этому вопросу в Украине тоже разное. Угу. И задача президента объяснять свои и в России, и в Украине, я знаю, и во Франции, и премьер-министр в Канаде, я не знаю, объяснять населению, почему он принял такое решение, которое задевает интересы значительной части населения. Это их ответственность. А вот готов ли Зеленский, конечно, он учитывает фактор того, что он таким образом может вызвать массовое недовольство. Да, конечно, это как предыдущий вопрос Денис задавал, это вот ровно про это. Я напомню вам, что как раз в 2019 году, еще раз это подтверждение того, что говорил бывший глава администрации Украины, президента Зеленского Богдан, да, в 2019 году Зеленский поэтому не пошел в Париже на компромисс с Путиным, потому что вышли люди на улицу. Майдан вышел. Не допустить повтор, вот это, когда нужно было эту форму Штайнмайера имплантировать в Минские соглашения, там в Украине там даже региональные советы принимали решение не допустить позор и так далее на западе Украины. А в Киеве люди вышли, прямо начиная с октября 2019 года, люди стояли, ходили там, требовали от Зеленского не идти ни на какие соглашения с Путиным, никакая формула Штайнмайера, и он в результате в декабре отказался. И это фактор, который уже был и который продолжает существовать. Но это внутреннее дело Украины. Значит, какая опция? Я всегда говорю в России, я с украинскими избирателями и населением не разговариваю, что я не знаю, как с ним разговаривать. У меня там есть чувство такое, что я перед ними отвечаю за то, что делает мое государство. Поэтому что же я могу им говорить? Но своим я говорю, а опция какая? Другая. Вот есть опция пойти на компромисс, да? Какой-то. Да, и а другая опция – бомбить. То есть получать дроны и бомбить ракетами. Вот третьей опции нет. И если вы не выбираете опцию компромисса, вы выбираете опцию бомбить.
2: Если вы сказали, что, ну, тут написано «Витёк-Витёк», но нормально скажу, Кушнир и Витхов привезли американский план. Да, и да. Если Зеленский откажется от предложений Вашингтона, что Трамп может сделать дальше?
1: Третий план. Четвертый план.

0: пятый план, потому что позиция Трампа, это мы видим, как он действует там на Ближнем Востоке, мы видели, как он действует в Армении, Азербайджане, там все не сразу было, да? Потому что он ищет выгоду для сделки. Выгода – это когда они стреляют. И он будет предлагать другие планы, наверное, до какой-то степени, до какого-то. В общем, у него так не так много времени осталось, в общем, 2,5 года президентского срока. Да? И предложить там план, который одобрят, акцептируют и Россия, и Украина, и, возможно, Китай, да, предположим, и Евросоюз, это такое дело непростое. Но он будет предлагать дополнительные планы. Ну, так бывает. Ну, не получилось. Смотрите, как с Ираном. Вот такой вариант. Не получилось. Вот такой вариант. Не получилось. Вот такой вариант. Не получилось. До сих пор.
1: Ну,
0: а
1: да.
0: Так? Угу. А ну, так не получилось. Вот. Давайте вот так. А давайте я вот так сделаю. А давайте вот здесь переговорщики будут. Знаете, тут же там переговорщики. Идут. Это вот журналисты, мы кричим, да, там, они идут. И практически резко сократилось количество запусков и иранских, они есть, и американских, военных, да. Все-таки смертоубийство стало меньше, потому что они ищут компромисс.
2: Вот как раз, Алексей Алексеевич, вопрос как раз на эту тему от нашего зрителя. Некоторые эксперты полагают, что после фиаско в Иране Трампу нужен хоть какой-то позитив перед выборами в ноябре, но имеется промежуточные выборы, и Путин ему в этом подыгрывает, а на самом деле ничего радикального не происходит. Каково ваше мнение, спрашивает наш зритель.
0: А вы хотите что-то с зрителю, говорю, радикальное? Радикально сбросить атомную бомбу.
1: Точно.
0: Вот вам радикально. Чего вы хотите радикально? Переговоры – это такой, начать войну легко, да? Айна колонна марширен, свайна колонна марширен, как в «Войне и мире», да? А вот затем остановить – ничего. И да, план Трампа в Иране фиаско, там ничего не закончено. И на Ближнем Востоке ничего не закончено, я вам скажу. И в Судане ничего не закончено. И с Кубы не закончено, и Венесуэле не закончено. Не бывает переключателя, поймите, мы с вами живем как бы в потоке реки. И мы плывем там по течению, иногда против течения, а река бесконечна. То есть она конечна для нас с вами, да, там где-то, на, где-то да, спускаясь к великой реке, мы все оставляем следы на песке. Вот. Он пока, да, где-то добился, как в Армении, Азербайджане. И это ему в плюс. То, что в Газе ему в плюс, то, что происходит в Венесуэле, в плюс, то, что происходит в Украине, ему в минус, ну, в России, в Украине, он может тоже минус, от минуса переделывать на плюс, он так и работает. И я совсем не похож на Трампа, его стилистике, и вообще он мне неприятен в этом смысле. Ну, давай по результатам смотреть. Результаты есть, результатов нет.
2: А в Беларуси... Нет, а вообще...
0: Да.
2: Да. Нет, да. А вообще, насколько это может повлиять на американцев, условно говоря, голосовать за республиканцев, если действительно предположить, что что-то вот в ходе этих переговоров может измениться в сторону заключения мира? Мне кажется, сегодня американцы как никогда вообще далеки от этого. Им самое главное – это бензин, стоимость бензина, а не это. То есть, насколько это может повлиять? Мне кажется, что нет.
0: Смотрите, если мы говорим о промежуточных выборах, этим, там, с, я бы сказал, теоретического интереса, вообще нет в дебатах практически. Ни на выборах в Сенат, ни на выборах в Палату представителей. Вы совершенно правы, Денис. Там тема бензин, там, кстати, тема санкций в отношении Канады и других союзников, да, потому что это влияет на цены. Это влияет на цены.
2: Конечно.
0: Украина, война, Россия – это где-то далеко, и только там продвинутые какие-нибудь люди в университетах эту тему поднимают, или там в вашингтонской прессе. Я смотрю иногда региональную прессу, заголовки я по-английски не я смотрю заголовки, там нет Украины, но ее нету, и России там нету. Вот. Но это может повлиять, потому что, судя по всему, там в Сенате там разрыв может быть в один голос сенаторов, да, там. 49 на 51 или 50 на 50. В Палате представителей там тоже, в общем, небольшой разрыв, хотя там у демократов есть шанс ее забрать. Но здесь Украина ни при чем. Тут вопрос в том, что он говорит. Я бесплатно

0: подарил, не обменяли, а просто Путин подарил, да? Обменяли Гилмана, его привезли в самолете, там все про это писали. Есть еще, и судя по всему, по сегодняшнему разговору с Трампом, с Путиным по телефону, поскольку они отдельно заговорили о гуманитарных отделах, вот это вот такие подарки, не прекращение войны, а возвращение американцев, осужденных в России, просто так. Освобождение. Я освободитель, скажет Трамп. Я их вынул из путинской тюрьмы. Это, да, это возможно. Это может повлиять на фигуру Трампа, на республиканскую партию. Вот Рубио говорит, вот наш президент уже вернул, не Рубио, прошу прощения, Кушнер, говорит, президент вернул трех заключенных американцев просто так, называет их пофамильно. Это работает для американца. Своих не бросаем, нашего вернули. Просто так, вырвал из лап супостата. Это работает. А война, ну пусть воюют там где-нибудь, там для избирателей. Ну где это, какие-то вары, провинции.
1: Алексей Алексеевич, вопрос к вам, не знаю откуда, Евгений. Может ли Трамп предложить Путину что-то такое, ради чего Москва реально остановит войну?
0: Снять, я думаю. И гарантии безопасности России, имея в виду, что Украине эти гарантии будут предоставлены. Но если Трамп скажет, слушай, я договорился, все, Украина в Конституцию вносит, что у нее нейтральный статус, она не будет вступать в НАТО, я договорился, говорит Трамп, что в Украине не будет иностранных баз никаких там в течение там 35 лет, да, вот, я договорился, вот, и еще я буду степать станции, скажем, с ваших банков, предположим, или с атомной промышленности, или с чего, ну, какие-то секторальные санкции, давай замораживай. Я думаю, что Путин к этому прислушивается очень внимательно.
1: А почему вы так думаете, что он прислушивается к этому внимательно, Алексей Алексеевич?
0: Потому что я знаю, что он хочет. Потому что по Украине мы с ним разговаривали с 2000 года в разных этих историях, у него всегда... Вы мне скажете, его страхи напрасны. Дело не в том, что они напрасны, а дело в том, что они есть. Да? Вот человек боится зеленого цвета, потому что когда-то за ним гонялся зеленый крокодил, наверное. Да? И он боится все, что связано с зеленым цветом. Вот он считает, что если Украина там вступит в НАТО, или на территории Украины даже без вступления НАТО будут базы стран НАТО, это составляет угрозу России. Вот он так считает. Он президент Российской Федерации так считает. Может, он ошибается. Никакой угрозы, может быть, в этом и нет. Да? Но, тем не менее, значит, вот он так. И что вы ему будете говорить? Ему так говорила Кондолиза Райс. Да нет, Владимир, я был на этих переговорах. Это вот противоракетная оборона, это не против России, это против Ирана. Он говорит, ну да, ну да. Да, поэтому базы противоракеты в Польше, или там где, в Польше и в Румынии, что ли, да, перехват, рядом с нашими границами. Ну да, и это был дикий, вот и поэтому мы вышли из договора ПОПРО, Россия, Путин вышел, потому что раз вы строите базу у нашего, он так видит. У него вот такое видение, это было прямо с 2001 года, с 2001 года. Ну, я, во всяком случае, помню, когда там Кондолиза Райс приезжала, это был второй год, 2002. Вот, в самом начале. И поэтому, если ему привносят, на его страхи отвечают, ничего зеленого не будет, мы все перекрасим, да? Вот. Эта история, это часть, конечно, истории, это не вся история, это я упрощаю, да? Но это часть истории у него серьезной на всех переговорах. Вы знаете, я не рассказывал вашей аудитории, я посмотрел стенограмму переговоров Горбачева с канцлером Колем, дружу с фондом Горбачева и иногда могу смотреть там документы. И там в стенограмме, вот они ведут переговоры, и уже сейчас будет объединение Германии, и вот у них встреча на четверых в городе Архыз. Они гуляют там, и за ними бегает человек, который записывает это все. Значит, Геншер, министр иностранных дел, говорит, это в стенограмме, еще раз, это документ. Нет, ГДР вступает в ФРГ и становится членом НАТО. Вся Германия остается членом НАТО. Шеварнадзе ему возражает и говорит, мы не можем этого допустить, а напомню, что в ГДР стояло 320 тысяч советских солдат. Геншер повторяет все время, что нет, Германия вот вся единая, она член НАТО и все. И тогда Горбачев...

0: говорит, тогда я не выведу войска из ГДР. Это у нас июнь 90-го года. И Коль, великий канцлер, говорит, Геншеру говорит, погоди, это он Геншеру говорит, прям в стенограмме, подожди. Правильно ли я понимаю, господин президент, говорит Геншер Горбачеву, что если мы возьмем немцы, возьмем обязательство, нет, ГДР станет ФРГ, и мы будем членами НАТО. Но на территории бывшей ГДР, вот на территории бывшей ГДР, не будет войск НАТО, да, Бундесвер будет, но войск подчиненных НАТО не будет, не будет баз НАТО, и Шеварнадзе так впрыгивает, и оружие массового поражения, ни химического, ни бактериологического, ни ядерного. Он говорит, да, и не будет вот это, вы тогда выведете войска. И Горбачев говорит, так я согласен. И в большом договоре, который был ратифицирован осенью 90-го года, это было записано в договоре, что на территории части Германии, которая уже объединенная Германия будет, да, казалось бы, на своей территории, что хочу, то и врачу. Там не было. Знаете, до какого года? До 22-го. Более того, все остальные страны, которые вступали в НАТО, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия и так далее, как бы руководствовались этим, и на их территории не располагались базы. Почему такой скандал был, когда в Польше они базу ПОПРО? Потому что сочли нарушением вот это. То есть договорились Коля Горбачев, что на части страны, вообще-то оскорбительно для Германии, да, моя страна, где хочу, там базы ставлю, да, где хочу, там оружие размещаю, ни хрена подобного. И вся вот эта система, оказывается, Горбачева переговора, потом есть, а потом Путин, да, она работала. Она работала. Да, там обманывались, хитрили, там смешно очень, когда значит, нужно было разоружить какие-то полки, их наш генштаб, представитель Горбачеве, переименовал в морскую пехоту, которая не подлежала сокращению. Был дикий скандал. Естественно, ЦРУ доложило нарушение. Буш звонит Горбачеву. Это очень интересно читать. Это для Netflix сценарий, понимаете? Что выйти Горбачев вызывает значит, генштаб, что ты меня из меня делаешь, у меня встреча, да, по ядерному оружию, а ты переименовываешь две дивизии там из пехотных, морской пехоты, чтобы их не сокращать. Потому что сокращать надо было пехотное. Ну, я приблизительно говорю. Ну, как-то вот так. Жулики, конечно, жулили все со всех сторон. Ну, потому что так безопасность. И когда ты читаешь стенограммы того же Ельцина, да, встречи, стенограмма, кстати, очень интересная, дилетанте публикуем стенограмму первой встречи Путина и Буша после 11 сентября. Это у нас, соответственно, октябрь 2001 года. И там просто друзья, братья, разоружение, борьба с терроризмом, восточный, ну, смотрите, Тихоокеанский регион, там все искали, искали, но это все компромиссы. И поэтому, то есть, компромиссы возможны, но компромиссы – это уступки Путина и уступки Зеленского. Вот что такое компромисс, я видел своими глазами, друзья мои, это я не придумываю, это уж я читал.
1: Мне, кстати, сейчас буквально как коротенькая ремарочка, Саш, вспомнилась сразу история, которую вы, Алексей Алексеевич, рассказали о реакции Михаила Горбачева, коль мы уж о нем вспомнили, на вторжение России в Украину в 22-м году. Дмитрий Муратов тогда его посетил в больнице. Горбачев тогда уже был плох, но он видел по телевизору то, что происходит. И он так очень грустно сказал о том, кому от этого стало лучше. Вот это, конечно, тоже
0: так. Я у Димы уточнил, после этого он сказал, Горбачев сказал, и кто от этого стал счастливее?
1: А кто от этого стал счастливее?
0: Я тогда был не точен, а сейчас я точен в вашем эфире. Кто?
2: Спасибо, Алексей Ильич. Вы сказали, это вот вам Геннадий пишет, не пишет откуда, вы сказали, что вы знаете Путина. Тогда скажите, пожалуйста, насколько Путин сейчас вообще заинтересован в соглашении, а не в продолжении войны?
0: А вы знаете, Геннадий, во-первых, я говорю, что я знал Путина, потому что я 5 лет с ним не видел. Да? Я все-таки иностранный агент, и, конечно, никакой президентство России со мной встречаться не будет, и вообще враги народа. Вот. Значит, я думаю, что вот, что, насколько я знаю, он человек расчетливый. Он, конечно, может, как любой человек, просчитаться, но он руководствуется неким счетом. Он всегда, у него была любимая фраза, Геннадий, это счетная позиция. Вот он так говорил. Эта позиция, Понимаете? Я думаю, что он имеет в виду

0: так же, как вы, и так же, как я, разные опции. У него нет одной опции. Вот, чего вы мне предложите за мир? Ну, за прекращение огня. Вот чего ты приехал? Что ты мне предложил? Что ты мне привез? Я уверен, что он это спрашивает у тех, кто приезжает. Что мне за это будет? Да он рассчитывает. Вот эта цена маленькая, вот эта цена недостаточная. Вы знаете, вот в этих стамбульских протоколах, которые вот в апреле-мае 22 года, там очень интересно, вторая страница была, там, значит, такая толстая тетрадь, это вот, значит, Украина и Россия переговаривались, записывали все. Там первые две страницы, это такое было как бы выжимка из всего остального. И там последний абзац был следующий. Гранты, внимание, безопасности Украины и России. Еще раз. Безопасности не только Украины, и России. Дальше, значит, США, Китай, Франция, Великобритания, почему-то Германия, а это вот постоянный член Совета Безопасности, плюс Германия. И там смешно было, там, значит, российская делегация вписала Беларусь, а украинская ее вычеркнула. Но она не вычеркнула всех остальных. То есть есть понимание было в этих протоколах, что речь идет о гарантии безопасности Украины, как она ее понимает, и России, как она ее понимает. И мне кажется, что вот основываться на этом надо в переговорах. Мы должны понимать, что президенты Путин и Зеленский на первое место ставят будущую безопасность, сейчас какая безопасность, своей стороны и гарантии. В чем должны быть эти гарантии для России, я вам сказал. Вот я представляю себе, Геннадий, что Путин ровно так думает. Но за это нужно эти гарантии ему дать. Или не давать. Но опция тогда. Но они не дают гарантии. Ну хорошо, будем бомбить. Ну вот вся история в этом, понимаете?
1: А возможно ли, тот же автор, а возможно ли личная встреча Путина и Зеленского, или это пока политический спектакль?
0: Нет, возможно, Геннадий, но опять, вот всегда Владимир Путин, всегда, это не только по отношению к Зеленскому, он приезжал на то, чтобы уже визировать какие-то договоренности, да? Вот он встречается с руководителями государств, когда какие-то бумаги готовы, потому что он... В декабре 2019 года, значит, была предварительная договоренность, ее завизировали министры иностранных дел четырех стран, России, Украины, Франции и Германии. Вот. И Зеленский в последнюю секунду отказался. Угу. Можно сказать, что это травма, можно сказать, что это недоверие, как хотите сказать. Наверное, недоверие. Поэтому давайте мы все положим на бумагу, и мы приедем и в торжественной обстановке, в такой-то стране, в присутствии президента США, с вами, Владимир Александрович, это подписываем. Я не отказываюсь с вами встречаться, но я готов встречаться, когда есть принципиальная договоренность. А вы говорите, что вы вот на это не пойдете, что мы поедем-то? Вы говорите, что это не пойдет, что я поеду-то?
1: Ну да. Алексей Алексеевич, два вопроса задам в одном, не четыре, а только два. Секунду. Спросите у Венедиктова, не получается ли, что Европа постепенно отстраняется от ключевых переговоров, и может ли Европа сорвать сделку Трампа, если сочтет ее слишком выгодным для Путина?
0: Значит, ничего не отстраняется, а наоборот пытается принять полное участие как полноправный член этих переговоров, только непонятно, что такое Европа. На сегодняшний день в понимании этих переговоров Европа – это большая тройка. Это Великобритания, Германия и Франция. И три советника по нацбезопасности были в Киеве на встрече с американскими представителями украинской делегации. Это раз. И эти очень недовольны, скажем, Польша и Италия. Это я просто знаю, да, как бы совсем там демарши просто происходят. Вот что такое Европа? А сорвать может, конечно, да, конечно, может. Почему не может? Европа вообще по отношению к Трампу, вернее, Трамп по отношению к Европе ведет себя безобразно. Ну что, скрывать будем, да? Ну, Европа бережется от него и считает политику Трампа на российско-украинском треке неправильной. Вы вспомните, что Европа теперь вынуждена выкупать американское оружие, чтобы передать ее Украине. Со свои денежки. Из кармана тянут. Раньше-то при Байдене деньги США давали, финансы и оружие бесплатное. Европа здесь как бы была более свободна. А теперь еще плати за американское оружие американцам.

0: Вот, поэтому, да, могут сорвать, конечно, но я не вижу, я вижу наоборот, что с марта этого года европейцы, да, вопрос, какие условия, какие гарантии безопасности Европы, я бы сказал так, все же происходит на европейском континенте, вот, и они это строят, и там есть разные взгляды на это, но она пытается участвовать в переговорном процессе, да, это правда, но, во всяком случае, три страны, о которых я вам сказал, крупных, Великобритания, которая не член Евросоюза, напомню вам, Франция, Германия. И хочу спросить, а где здесь Канада, а где здесь Австралия, а где здесь Япония, да, а где здесь страны, которые тоже накладывали санкции на Россию и таким образом как бы участвуют в этом конфликте, скажем, конфликте.
1: Так и хочется спросить вас действительно, а где здесь Канада? Я человек живущий...
0: А то меня спрашивают, что в Киеве, то что в Вашингтоне, там, что у вас там в Торонто, да, где-то. Не, ребята, я здесь очень поверхностный, я, конечно, за этим слежу, я смотрю внимательно, там, я общаюсь с послами, да, чтобы понять, какие там готовятся решения или какое есть видение, вот, но я, конечно, не могу, ну, просто непрофессионально. И мне говорить, что там канадское правительство или японское правительство непрофессионально. Про Москву могу говорить.
1: Вы сказали сегодня, Алексей Алексеевич, это Ольга вам пишет, что вам не нравится Трамп. В этой связи хочу вас спросить, Трамп барыга или великий политик?
0: Ну, барыга-то не обязательно носит негативный характер. Это негатив. Это вот как Путин. Путин не любит торгашей. Вот он не любит, хотя он сам, в общем, любит, скажем так, в этом смысле. А, вы знаете, Трамп очень хитрый и настойчивый политик. Он политик. Его политика может не нравиться. И мне частично, я по внутренней политике вообще не понимаю, у него что там внутри, для этого надо быть американцем, жить в Америке, во всяком случае. Жить, да, сталкиваться с его решением. Но мне не нравится его стиль, да, как он разговаривает с журналистами. Вот это тут бы я просто, знаете, вот, кто бы, если бы я был американским, я позволяю себе, да, так разговаривать. Смотри, ты что, ну и президент, через два года ты не будешь президентом, ты как со мной разговариваешь, я здесь на работе. Вот, это мне не нравится. А когда он добивается успеха в том, что я считаю правильным, да, вот прежде всего, ну вот посмотрите, такой маленький вопрос, Армения, Азербайджан. Они могли продолжать стрелять друг в друга еще очень долго. И чем бы это закончилось? Жертвами. А он предложил, да, давайте мы построим дорогу Трампа, это будут инвестиции, а за это вот это, давайте я вам обещаю, здесь я вас поддержу. И ты гляди, переговоры идут, которые никто два года назад поверить не мог.
1: Да.
0: Просто, а когда у нас один из членов американской администрации не получил назначения, потому что он, это у нас был январь 25 года, встретился с Хамасом, с представителями Хамаса в Каире, а сейчас встречаются налево-направо. А в Белоруссии, благодаря Трампу, осуждено, внимание, 800 политзаключенных. 500 выехало, 300 просто амнистированы. Как между делом? Ездит этот кул и ездит, ездит и ездит. И тут 100 человек, потом еще 120 человек, потом 100 из тюрем вынимает. Это Трамп, который кул. А в Венесуэле 2500 политзаключенных уже освобождено, между прочим. Да? Еще некоторые из них сидели с Чавеса там с 97-го года, вообще 30 лет сидели. И должны были там умереть. И это Трамп, и это тоже Трамп. Так что непростой парень, на самом деле, Трамп.
1: А я хочу, так сказать, прицепиться к вам, Алексей Алексеевич, по поводу того, что вы сейчас сказали касательно Хамаса. Вот по поводу этой встречи в 25-м году, которую вы сейчас упомянули, а сейчас вы сказали, ездят туда-сюда. А можно чуть больше про это, Алексей Алексеевич?
0: Как чуть больше? Значит, эта история была юмористическая, когда Трамп объявил о создании Совета мира, и все его оборжали, не исключая меня. совет мира какой-то, какие

0: у него мандаты, какие у него функции. У него один мандат, он называется Трамп. И он устроил вот это в Газе, прекращение огня. Ну, в целом, да, там, конечно, гибнут израильские военные, и идут обстрелы, но, послушайте, нет терактов и нет ковровых бомбардировок, согласитесь. Уже полгода как. Значит, есть человек, бывший министр обороны Болгарии, зовут его Николай Младенов. Его нанял Трамп, его нанял Совет мира. Его нанял Совет мира как переговорщика. И вот он осуществляет челночную дипломатию между Катаром, Саудовской Аравией, Хамасом, Израилем, Иорданией, Египтом. И он просто катается и катается, катается, когда я никак не могу его поймать, да, когда ему звонишь там, для интервью. Ой, вы знаете, он улетел. Я говорю, опять улетел, он в самолете, опять в самолете. Да? Результат. Тут нам же результат важен, да? Значит, Трамп собрал сейчас небольшую сумму, 100 миллионов под свое имя, 100 миллионов долларов, которые он отдал Египту и Иордании на подготовку полиции в Газе, из жителей Газы. Причем было разрешено, договоренность, смотрите, какая договоренность странная, было разрешено, что даже бывшие гражданские чиновники Хамаса могут поступать в эту полицию. Внимание, с условием, что израильская контрразведка, Шабак, их будет проверять. То есть у нас здесь Иордания, Египет, Израиль и гражданские чиновники Хамаса. Вот что сейчас происходит. И сейчас эта полиция готовится на базах в Иордании и в Египте. Вот что происходит. И это вот мы не видим, потому что не убил кто. Не случается катастроф. То есть там погибает. Вот 4 военных погибло, 5 военных израильских погибло. Вот какой-то дом разбомбили, погибли дети, например. Да? Это все происходит каждодневно, это правда. Но не в тех масштабах, когда кричали геноцид, голод и так далее. Да? Кровавая израильская военщина и так далее. Этого сейчас нет. Несмотря на предвыборную ситуацию в Израиле. И это Трамп с его вот такой хабалистой, сказал, застройщиковской манерой, а вот вежливо интеллигентный Байден, вежливо интеллигентный Обама, вежливо интеллигентный Буш этого не могли сделать. Не могли. Вот история. Ни с Венесуэлой справиться не смогли, ни с войной армяно-азербайджанской не могли. Вот эта история, да? И я смотрю по результатам. Конечно, все может сорваться, конечно, как это в Иране случилось, там всячески случаются провалы. И пусть американский народ оценит деятельность своего президента. Но я могу сказать, да, что вот то, что на некоторых участках он делает, это можно только приветствовать.
1: Интересный, интересный человек Алексей Алексеевич Венедиктов. Вот когда вы говорите, что трудно, когда сказать, мне не нравится этот человек, а потом назвать целый список, Алексей Алексеевич, того, что он сделал хорошо. Вам трудно это произносить или нет?
0: Слушайте, это, видимо, во мне играет школьный учитель. Бывают отвратительные дети, но они бывают гениальными, да? Они на уроках не слушают, они срывают уроки. Потом они выигрывают Олимпиаду по истории и приносят мне славу. Понимаете? И такие случаи каждый год. Люди, они, в общем, очень сложные. И в этом смысле, ну вот я, у меня были масса там разногласий там, скажем, с Навальным, с Алексеем, да? Масса разногласий. Я считаю, что для России его гибель – это огромная потеря, в том числе для меня. У меня масса разногласий было и остается с Григорием Явлинским. Но я сейчас абсолютно поддерживаю, что он говорит, да? Прекращение огня без всяческих условий. Ну как, ну вот. И это легко, потому что я разделяю этот взгляд. Мне же легко, я же себе не изменяю. Тут не важно, там, изменяю я там и Явлинскому, Трампу или погибшему Навальному. Я себе не изменяю. И если там господин Трамп или господин Явлинский попадают в мой интерес, да, если господин Путин скажет все перемирие, я его поддержу. Без всякого сомнения. Я не буду говорить, нет, продолжаем бомбить, потому что Путин. Нет. Отлично. Пусть скажет, пусть сделает, и без всякого на то сомнения. Поэтому мне это невероятно легко, потому что, повторяю, надо быть честным по отношению с самим

0: собой. Да? А остальные там, Трамп, Зеленский, Путин, Явлинский, пусть присоединяются.
1: Ну, удивлю вас, Алексей Алексеевич. Вы же не были в Ванкувере, да, я так понимаю?
0: В Ванкувере не был.
1: Я гуляла на побережье, мы же на берегу Тихого океана, горы, океан, красиво. И мне женщина одна говорит, пошли, она бывшая москвичка, ну или не бывшая, она живет в Москве, иди, она говорит, покажу тебе что-то. И она меня подвела на набережной, стоит скамейка, там много скамеек, и на каждой такая, как бы, мемориальная такая, ну, пластина, где написано, и там Алексея Навального в Ванкувере на берегу Тихого океана я увидела, не знала об этом, не слышала, и вот могу вам тоже рассказать. Вот, когда вот приедете в Ванкувер, и мы пойдем с вами гулять, я непременно вам эту скамейку покажу, Алексей Алексеевич.
0: С удовольствием.
1: Спросите, пожалуйста, у Алексея Венедиктова. Сегодня Израиль в эти дни закрывает британское консульство в Иерусалиме и вводит дополнительные меры против Лондона. Зачем себя так Израиль ведет? Великобритания объявила об ограничениях и запрете на импорт товаров из израильских поселений. И это ответ Иерусалима. Не слишком ли?
0: Ну, чем мерить? Не слишком, да. Дело не только в Великобритании, там 12 стран согласились.
2: Канада, кстати, тоже рассматривает вариант присоединения к санкциям, да.
0: Да. Ну, всегда, когда политики и правительство принимают какие-то решения, мне кажется, что начинать надо последствия этих решений, теоретически. Вот закрыли там в Германии консульство в Бонне, да. Власти, возбужденные дронами и так далее, закрыли консульство в Бонне. А, значит, в ответ на это закрыли консульство в Петербурге. Кто выиграл? Мы не знаем. А кто проиграл? Вот сейчас в Бонне стоит огромное число жителей Германии, в том числе релокантов, которые бежали от Путина, пытаясь за оставшиеся дни получить паспорт заграничный.
2: То я представляю, да.
0: То есть да, огромная очередь, нет, удар нанесен не по МИДу. МИД там несколько дипломатов, ну, поедут служить там, я не знаю, в Африку, да, или в Латинскую Америку. А удар нанесен по жителям Германии.
2: По людям, конечно.
0: По людям, которые бежали от Путина. Ну и кому от этого, и кто от этого стал счастливее, да?
2: Да.
0: История та же самая. Я понимаю, чего делает правительство Германии. Понимаю, что делает правительство Израиля, да. Кто от этого станет счастливее? Вот закрыли консульство в Иерусалиме. Ну, теперь англичане, валите там все в Тель-Авив, там, ищите, станитесь в очереди долгие. Ну, вот кому от этого? Вот кому от этого? Это вот сейчас эта история вот этих жестов, да, бесконечных. Вот сегодня Венгрия объявила о высылке 10 российских дипломатов. Ну, сейчас 10 дипломатов из венгерского посольства в Москве уедут. Венгры, которые живут в России, вот они от этого встанут в очереди. Вот США, когда была там вся эта история, да, в посольстве США 2 консула. Если вы хотите там на визу американскую, вы не получите визу в Москве. И так далее, и так далее. Это все бьет просто по людям. Вот просто по конкретным простым людям. Просто по простым людям. Не по чиновникам, я вас уверяю. Не по разведке, я вас уверяю. Разведка с боливийскими паспортами, как мы знаем, да. Люди боливийскими паспортами, с болгарскими паспортами, там, с белорусскими паспортами. Они все там будут. Это не борьба против разведки. И здесь то же самое. Это вот давайте сделаем жест, покажем, какие мы крутые. Ну, меряются, как говорили дети в детском саду, давай померяемся пиписьками. Ну, померяем.
2: Алексей Алексеевич, хотел вас немножечко спросить на тему внутреннего обустройства России после Путина. Я не знаю, смотрели вы или нет, большой разговор на телеканале «Дождь» между Михаилом Ходорковским, Юлией Навальной и в присутствии там Тихона Дзитко и так далее, да.

0: Вот. А, ну, наверное...
1: Сергей Гуриев, Михаил
0: Лапа. Да, Сергей Гуриев, да. Вот, вот я хотел вас спросить по поводу все-таки по большей части цифр, которыми оперировал, в частности, Михаил Ходорковский, это вот 15% россиян в жесткой антивоенной позиции, а как бы все остальные вроде бы тоже хотят мира, но при условии победы России. Вот просто вот ваш анализ вот этих самых цифр, которые приводились, насколько они, на ваш взгляд, точны, верны и вообще откуда они могли взяться?
1: Нет, это опрос Левады, иностранного агента, я этот опрос знаю. Uh-huh. Если, это же вопрос, вот цифры такие, дальше наступает интерпретация, да?
0: Да,
1: и как
0: да.
1: В цифрах вот своих, да, действительно, 66% людей выступают скорее за мирные переговоры, чем за продолжение СВО. Uh-huh. Но когда вы начинаете раскладывать условия, на каких возможны эти переговоры. Там, отдать Крым 85% нет. Отдать Донбасс 72% нет. Какие условия переговора? Ну и так далее. Там дело не в этом. Дело в том, что в этой дискуссии, Денис, самое главное, они все вот... Представляете, мы стоим с вами на берегу обрыва. Да? На обрыв. И они все нам рассказывают, как должно быть на той стороне обрыва. Там должны расти цветы, петь райские птицы, гулять. В общем, Эдем. В общем, рай. У меня вопрос, друзья мои, а как перейти через овраг? Вот как вы... Дискуссия же в том, что когда случится транзит, как вы себе представляете, почему Россия, а кто такая Россия, вас востребует? Как верните нам Ходорковского или верните нам Навального, да? Угу. А сказано в обитаемом острове, армия и полиция отмобилизованы, высшие чиновники на своих местах, да, рулят. Вы как собираетесь этот рай там строить? Для этого нужно просто перейти, а не только смотреть и придумывать. И вот у них дискуссия была, я к ней с удовольствием, да, я тоже хочу в раю. Но мне не светит, конечно, но все-таки... Это красиво все, да, это все правильно, все, не спорить, о чем вы там спорите, выращивать там розы или гвоздики вы спорите, да, или заниматься сельским хозяйством, или стальной конь придет на смерть.
0: Прощать или не прощать тех, кто участвовал в СВО, да, платить им пенсии, оказывать медицинскую...
1: Как вы окажетесь не только на той стороне оврага, а как вы окажетесь в числе тех, кто принимает... решение или влияет на них. Угу. Вот это легко представить. Я по этому поводу дискутировал с господином Ходорковским. Я ему говорю, Михаил Борисович, говорю я, это давно еще было. Я говорю, вот Владимир Владимирович был монахом на Афон, да? Все, бросил, как этот самый Диоклетиан. И сказал, все, надоели, мы ушел сажать капусту. Окей, уехал. Вот у нас путинская... бюрократия плюс путинские олигархи, да, вот они держат Россию. Они почему вас примут в свой круг? Что вы им принесете такого, что у них нет? И он сказал, надо Мишу, не дать ему, да, надо его послушать. Надо его послушать. За ним стоит, что за ним стоит? Кто за ним стоит? Или там, или Навальный, да? А выборы будут они организовывать, значит, эти путинские бюрократы и путинские олигархи. Они же будут выборы организовывать, верно? Вот, ну вот. Объясните мне, как, что вы делите шкуру неубитого медведя, тем более, что вы не купили даже охотничье ружье и не знаете его взять.
0: Алексей Алексеевич, а я вот наоборот вот посмотрел эту беседу, и вот у меня возникла такая мысль, не знаю, согласны вы со мной или нет, вот сложное общество сегодня в России, да, и вот эти цифры как раз наводят на мысль о том, а, собственно говоря, после Путина придет ведь такой же Путин. Ну, в другой среде это просто невозможно сделать. Вот когда большая часть населения, ну, не то чтобы, я хочу сказать, одобряет эту войну, но вот как вы сейчас сказали, там, Крым нет, Донбасс нет. 15% антивоенной позиции, я имею в виду непримиримо, но остальные-то. Остальные наплевать действительно. Я просто себя помню, вот я когда жил в Москве,

0: Вот у меня было такое же настроение, да наплевать, главное, меня не трогают, и бог бы с ним. Но вот, а возможно построение общества, ну, условно говоря, без Путина, вот, демократическое и так далее, западные
1: вот ценности. Как Володин, условно. Нет Путина, нет России, я думаю, что это привлекательно. Я вам просто хочу напомнить, что реформаторы советские, российские, в 20-м появлялись... Не приезжая, а из предыдущего правящего класса. Хрущев членом Политбюро имел руки по локоть в крови. По плечи, как говорит Нина Хрущева, про своего папу, про дедушку, да? По плечи в крови. И появился вот этот реформатор, который вот это все. Горбачев был членом Политбюро. И он, если вы посмотрите архивы, я их смотрю, что он там говорил, там, он выступал там за то, чтобы Молотову вернули партбилет. Ну, это в стенограммах есть, да? Поддерживал всю эту продовольственную программу, программу мира Брежнева. Он был вполне лояльным человеком. Появился, откуда взялись люди, да? И никто из приехавших в 20 веке, да, он, кто там мог приехать откуда? Ну, при Хрущеве вообще никто. Но из лагерей возвращались люди. Ну и чего? Значит, при Горбачеве, приехал, да, вернулся из ссылки Сахаров. Его там на съезде освистывали. Это важно было морально, но с точки зрения принятия решений, это были бывшие члены Политбюро. Потому что превращение России в демократическую страну – это процесс, а не переворот. Да? Угу. Это длинный, болезненный процесс, потому что очень многие люди, которые вполне искренне поддерживают СВО, которые с постимперским синдромом, который тоже болезнь, постимперский синдром – болезнь. Что с ними? Чего с ними? А куда они денутся? Они будут себя защищать, я имею в виду, внутри себя защищать, что все было сделано, ну, правильно, но когда мы говорим про разные страны, как там социалистические страны, которые переходили к демократии, это все было очень болезненно на самом деле. И нигде, ни в одной стране не получилась люстрация, даже в Германии. Даже в Германии. Сейчас сделали, не сейчас, три месяца назад, сделали номер про Аденауэра в «Дилетант». И там вокруг Аденауэра огромное число людей, даже из СС, которые были признаны СС криминальной организацией, да? СС. А у него там люди служили. Да, где мой народ? А что я буду делать со всеми членами партии национал-социалистической? Я не сравниваю, я просто говорю, что это проблема перехода. Угу, да? Конечно. Одного состояния в другое. Да? Сколько было коммунистов в Советском Союзе, и многие ли вышли защищать Советский Союз, когда три президента заявили о прекращении Советского Союза? Ну да, Коля Травкин вывел там пару тысяч человек. Все. А где эти, сколько их было, 20 миллионов коммунистов? А где эти были, а чего вы свергли?
2: А вот интересно, действительно, где они были, Алексей Алексеевич? Алексей Алексеевич, я вот... Денис, ты хотел что-то спросить? Давай.
0: Я просто, да, завершу эту тему, просто хотел спросить. Вот мне очень интересно мнение именно Алексея Алексеевича. Алексей Алексеевич, а где свернули не так? Вот вроде бы шли по правильному пути, да, то есть, да, с проблемами, да, с критикой, но вроде бы как бы вот была какая-то свобода. Многие даже там чувство свободы, там запах свободы, вот и так далее, и так далее. Вот это ранние ельцинские времена. Когда свернули не туда? Почему пришли к тому, к чему пришли?
1: Ну, это дело историков, а не участников. Я все-таки участник событий, наблюдатель. Но было очевидно, что время... Вообще понимаете, что все реформы Горбачева – это 5,5 лет. Вообще ничто. Вот это ничего не успел. Он на самом деле ничего не успел. А поскольку шел методом проб и ошибок, да, ошибался очень много. И крови пролил. Не надо забывать про это. Ну, не он сам, но все равно он отвечает за это. Мы с ним об этом много говорили. И в людях ошибался, да. Просто не успел. Все пришло от него сверху. Свободы. Вот вы говорите, воздух свободы. Он пришел сверху. Это был подарок.
0: Да,
1: вот у вас есть подарок, вот подарок.

0: не знаю, что показать. Подарок, а есть то, что вы горбатились и заработали потом и кровью. Вы чего храните? То, что мы заработали потом и кровью. Да? Относительно этому не... А подарок, вот он сверху упал, и все, ну и все.
1: Так ушел, так и пришел, да?
0: А потом нужно было переходить через тяжелейший экономический период, и наступило огромное разочарование. И вернулся синдром постимперский, а что, в Британии не было постимперского или во Франции, или в Отаманской империи постимперского синдрома, что ли, у людей, у жителей метрополии? Как же так? Это было наше, а теперь не наше. Как же так? Нас боялись, теперь не боялись. Как же так? Нас уважали, теперь не уважают. Как же так? Нас любили, теперь не любят. И вот это все, естественно, хитрые политики, в том числе такие, как Владимир Владимирович, этим пользуются. Да?
2: Ну да, но это действительно очень тяжелое чувство, когда, вы сейчас сказали, Алексей, когда любили и не любят, когда уважали и не уважают. И вы только что сказали, что Путин этим пользуется, этой ситуацией. Но это эмоциональная кнопка, правильно?
0: Эмоциональная кнопка, конечно, потому что когда у вас недостаточно, как сказать, экономического развития, да, когда у вас нет базы, да, когда у вас этого нет, у вас работает эмоция. Ну, на нее и нажимают. Это рано, понимаете? Распад империи – это рано. Семьи там российско-украинские распадаются сотнями тысяч. Это рано. Мама проклинает дочку. Это рано. Ну, а как с этим? Вот посмотрите на Югославию. Вон, хоронили Младича, да?
1: Да-да-да, я видел, да, вот кадры.
0: Все известно уже. Слушайте, ну, я читал протоколы Гаагского трибунала, да, Международного уголовного суда. Я протоколы читал. Показания, доказательства, радиоперехваты, как он отдавал приказы, как он давал приказы на уничтожение гражданских. Ну, военный приснул факты. Вот это факты. Вы можете любить его, не любить, но он это делал. Да? И вот огромные толпы в Сербии, национальные герои и так далее, и так далее. Люди, это же они не про Младича. Это они про травму империи, потому что Югославия была маленькой империей, а Сербия была метрополией. И люди, которые это помнят или про это имеют, как сказать, мифологическое представление, они вот и пришли провожать человека, который там признан военным преступником, доказано все истории Сребреницы, Сараева, все доказано. Но оно доказано. Ну, посмотрите, кто будет читать протоколы, кроме Венедикта? И пара таких же.
2: Может быть, ну да, Алексей Алексеевич, я хочу успеть задать вам еще несколько вопросов. У нас было интервью в пятницу с Борисом Надеждиным. И когда мы с ним разговаривали, с Борисом Надеждиным, он сказал, что хорошо понимает российское общество, он недавно оттуда. И вот вы когда говорили, те, кто поддерживает СВО, он сказал, что 15% населения, с его точки зрения, это те, кто старше 70, те, которые не вышли, вот когда было то, что было в Советский Союз, я имею в виду. Вот они поддерживают СВО, а все остальные, там средний возраст, молодежь, это совсем даже наоборот. Вы согласны с этим?
0: Я не знаю, откуда он взял эти цифры. Опросы этого не показывают. Да, молодежь поддерживает меньше, но в достаточной степени. Но молодежь воинственна. Они, да, за мирные переговоры, а теперь спрашиваем, на каких условиях? Вы за то, чтобы вот это, за то, чтобы платить репарации? Да? Вот же вопрос о чем, да? И разное, так же, как и вы, люди разные. Вот мне за 70, и я совершенно не разделяю то, что сказал Борис. Да. Это как взгляд. Ну, он политик, он обязан говорить вещи, которые летят тем, кто его спрашивает. А я не политик, я так говорить не буду. Нет, это не так. Молодежь не провоенная, конечно. Да нет, население вообще не провоенное. Да, в этом смысле, что такое поддерживает. Ну, вот идет и идет. Ну, что, ну, Путину виднее. Да? Лучше бы, конечно, не шло. Лучше бы, конечно, мир. Опять. На каких условиях? И следующий шаг. И тут все начинается.

0: начинается. Так что я не согласен с тем, что вам сказал Борис Надежда.
1: Я вытащу два комментария, Алексей Алексеевич. Но ни в коем случае не это... Как-то вы однажды сказали у нас в эфире, что я не помню, боюсь ошибиться, а цитировать вас неправильно я боюсь, я не хочу. Но как-то вы говорили о том, что есть такие штучки у журналистов, когда один другого хотят как-то, ну, как-то сделать. Ну, последнее, что я могу взять на себя вообще, это вас и я, ну, это смешно, это слон и моська. Я поэтому эти комментарии, я сейчас непонятно прозвучала, Алексей Алексеевич, я вас сконфузила, я понимаю. Но вот я вам сейчас прочту комментарии, может быть, будет понятнее. Довели, это вам пишут, вы говорили о тех, кто не вышел. Довели людей до колючки, а теперь спрашивают, что же не вышли. Так вот, я выйду теперь против вашей либеральной дури, но не имейте в виду вас конкретно, а либерал.
0: Ну, выходи. Я за свободу. Вот либеральная дурь говорит, выходи. А и либеральная дурь говорит, пока я тебе не приказал, ты будешь, попойди, выйди. Вон сторонники Гиркина, где они? Сидят. И Гиркин сидит, который боролся против либеральной дури. А почему? Вон и Пригожин погиб. А почему? Потому что вышел без разрешения. И вот либеральный, в кавычках, это когда можно выходить.
2: You're listening to Fairchild Radio Canada, a nationwide multicultural radio station. Log on to fairchildradio.com and get to know us.
0: А по природному праву, когда хочу, не нарушая права других. А вот это будете выходить, когда я вам разрешу. Поэтому ты можешь тут грозиться в чате, это ради бога. Ну, выходи, я за свободу. Выходи.
1: Горбачева, поколение моих родителей, 70 и старше, считают главным предателем страны. Что скажете?
0: Горбачев, как лев, боролся за сохранение Союза. Союз растащили руководители республик. Это факт. А все остальное – это фантазия. Надо на кого-то списать. Но вы же не будете это списывать там на Шушкевича. Или Кравчука. Это кто? Или там, я не знаю, кто там в Грузии в этот момент был, я уж и не помню. Или в Молдове, Снегура. А Горбачев – ого-го. И все знают, что он боролся за сохранение Союза. Документы есть. Посмотрите. И объясните вашим родителям, что все было наоборот. Ну, так бывает.
1: Есть ли вопрос к Алексею? Есть ли человек, которого вам интересно смотреть и слушать из молодого поколения людей до 40 лет, который интересуется и рассуждает о политике? Мне это очень важно, Алексей, спасибо.
0: Ну, есть люди, да, наверное. Если вы говорите в публичном поле, ну, наверное, вот я с ним часто не согласен. Один из участников той дискуссии, о которой говорил Денис, Михаил Лобанов, он такой левый социал-демократ, ближе к коммунистам, но у него есть позиция, у него есть аргументы, я с ним часто спорил и на их, и все, но мне он интересен, молодой. Он профессор МГУ, между прочим, иностранный агент, да. А есть Александр Штефанов.
3: Я вот как раз хотел про него спросить.
0: Да, да, да. Ну, он любопытный. Да, я там как бы... Понимаете, в чем дело? Мне очень трудно их оценивать, потому что я, будучи внутри страны и быв главный редактор, я общался со многими нынешними игроками. И у меня Путин непридуманный, и Лавров непридуманный, и Шойгу непридуманный, и Явлинский непридуманный. Я их вот с ними разговаривал, бухал с ними, короче. А вот, то есть за столом разговаривал, и там часто переходили на высокие тона, да. То есть у меня помимо того, что я их читаю и в публичном плане, я их представляю и в публичном плане. У меня здесь преимущество. Вот для молодых людей это все люди из комиксов, понимаете? Это все люди там из Ютуба, из агентства «Итартас», да, из комиксов представленные. Или там по каким-то книжкам, там тоже известно, фантазийным бывает, там, как у Миши Зыгоря, отличная фантастика у него. Красиво, отлично, читать с удовольствием, только там маловато будет. вот то, что факты, да, и я продолжаю с некоторыми общаться, не с Путиным, конечно, не с высокими госчиновниками, но с людьми, которые влияют на

0: принятия решений. Да, и я как бы, ну, вот в этом смысле, наверное, смотрю, ребят, что же вы такие невнимательные. Вот я говорил с молодыми, в том числе, людьми, они вот этого парня, который прилетел с Виткофом и Кушнером, Джин Ланг, который царь санкций, они вообще не знают, кто это. Они вообще не знают, как это устроено. Что такое АФАК, да? Организм, который принимает санкции, снимает их в Америке. Какая функция? При этом комментирует. Быстро и поверхностно. Я все время вот, ну, знаком, говорю, ребята, внимательнее. Готовьтесь к эфирам. Ну, прогуглите, у вас есть Google? Напишите АФАК, напишите Джин Ланг, напишите Джон Коул, да? Это же я все не придумал, это все я набрал из своих источников и открытых источников. Но при этом очень талантливые есть ребята, да, я за ними слежу, но хотелось бы, чтобы больше основательности, ну, с возрастом придет. Я думаю, я в их возрасте тоже был не очень основательным. Но у меня Гугла не было, у меня был словарь Брагауса 80-х.
1: Написали вам спасибо за ответ. Буду знать, кого слушать, Алексей Алексеевич, и кого смотреть, полагаясь на ваше авторитетное мнение. Вы говорили, Алексей, по поводу того, что вас спрашивал Денис об этой встрече, и сказали, что они делят шкуру неубитого медведя, не купив даже охотничье ружье. Можно пояснить?
0: Ну, потому что вопрос в том, каким образом и с какими полномочиями и возможностями вы окажетесь в России. Они, те, кто они там сидели, они в России. Да? И почему оставшаяся часть истеблишмента путинского, да, будет вас с вами взаимодействовать? Еще раз, вы им принесете что, чего у них нет, для того, чтобы они вас пустили за стол. Вот когда в Польше был круглый стол после социалистической Польши, да, больше, да, за одним столом сидел бывший министр внутренних дел, да, и человек, которого он сажал лично, арестовывал. Только тот стал премьер-министром, а этот бывший министр его заму. Вот они сидели, человек, которого сажали, и который сажал, они сидели за одним столом в одном правительстве. Вот вам переход в Польшу был. Как вышел из тюрьмы и стал премьер-министром, там, из заключения. А сложавший его генерал стал его замом. Вот как? Вот так. Страна одна.
1: Спросите у Алексея Алексеевича Венедиктова, почему его друг, наверное, это ваш друг, Чубайс, начал бодаться с Канадой, снимая санкции, и Канада на это повелась.
0: Ну, во-первых, Анатолий Борисович не мой друг, у нас с ним были публичные дискуссии серьезные, вспомним связь Инвестна хотя бы, да, и не публичные, я его недавно видел, месяц три назад, да, ездил, встретился с ним.
1: Я могу спросить, в Израиле это была встреча, Алексей Алексеевич?
0: Это было не в Израиле, это было в Великобритании. И мы дискутируем, он очень умный человек, многознающий человек, и тех с многознающими людьми я дискутирую, но хотя я сохраняю дружеские отношения с его женой. И вообще по женам. Специалист, а не по политикам. Это сарказм. Я действительно с Дуней в хороших отношениях, она меня завтраком кормит и так далее. А что с Канадой? Значит, когда Канада ввела санкции, я сторонник принципиальной вот такой процедуры введения санкций. Против кого хотите. Значит, какой-то чиновник росчерком пера, да, без права на защиту, объявляет человека под санкциями. Человек в этот момент все теряет. Те возможности, которые у него были. Да? Какое тут равноправие, какое-то состязание сторон. Это так же, как в России объявляют иноагентами. Ты узнаешь из того, что на министерстве, на сайте Минюста появляется твоя фамилия в реестре. Вот здесь вот так узнается. Это первое, чтобы вы понимали. Я принципиальный противник такого метода. Есть люди, наверное, которые заслуживают, но при этом должны быть их адвокаты, они должны дать пояснение к тем претензиям, которые есть. Да? Такой должна быть такая мини-судебная юридическая процедура, но ни в коем случае не в одноплановом. Это первая история. Теперь, что касается Канады. А что случилось? Случилась очень простая вещь. Чубайс направил письмо. Я же узнавал все, естественно, мне интересно все это сделать. Я у него

0: Павлов, у адвокатов, у канадцев, которых я знаю. А он направил письмо в МИД, да, с просьбой объяснить, за что ввели санкции, так грубо говоря. МИД был обязан за 90 дней, МИД Канады, ответить ему. Это ваш закон. МИД не ответил. Ответа не пришло. МИД нарушил закон Канады. Тогда Чубайс пошел в суд. Не снимать санкции. Ага. Еще раз. Снимать санкции. А чтобы суд вынес решение, обязывающее МИД Канады, объяснить, за что Чубайс попал под санкции. Это нормальный, да, нормальный человек. Да. Должен был получить ответ, не получил обозначенный законом срок, канадским законом, он пошел в суд. А за 10 дней до заседания суда суд получает заявление из МИДа, из МВД, о том, что надо отказать Чубайсу, потому что это потеряло свою актуальность. Это цитата. Что потеряло свою актуальность? И следующим ходом было, что МВД сообщает, что санкции с Чубайса сняты. То есть МИД не захотел идти в суд, потому что он не мог объяснить, за что Чубайс попал под санкции. Ну вот и все. Такая юридическая история. Угу. А там будет все. Там будет история с дочкой Ельцина, с Татьяной Дьяченко, которая точно в такой же ситуации. Да? С Валей Юмашевым, бывшей главой администрации, Ельциной, советником Путина. Потому что, когда вы вводите санкции, ну, объясняться с людьми в демократическом стране, в России. Не надо брать пример с России в этом смысле. Вот какая была история. Ну и потом вводить санкции, связанные с войной, Вайсу, который уехал, сложил все полномочия и уехал из страны, когда началась война, да? Но это, согласитесь, это что это?
1: Угу. Ну, тут дальше комментарии, что в конце концов Чубайс Канаду сделал. Ну, наверное, сделал, раз.
0: Туда не было, еще раз. Это МИД сначала отставился, а потом исправился. Это Канада сделала Канаду в соответствии с законом. Чубайс здесь вообще ни при чем, понимаете? Чубайс ни при чем, суда не было. В результате соглашение без требований и сдержек даже.
1: Некорректный вопрос касательно Чубайса к вам. Он разграбил Россию, где живет, в какой стране, сколько денег, ну и так далее. Я думаю, Алексей Алексеевич...
0: Чубайс живет в... Подождите. Если он грабил Россию, значит, должен был быть суд, да, который, или следствие, которое доказывает, что он грабил Россию. Сколько денег, не знаю. Я и не знаю, сколько денег у вас, у вопрошающего. Да? Может, вы грабите Канаду. Но для этого должно быть расследование. Может, вы завидуете Чубайсу, что вы награбили много меньше, чем он. Но надо расследование по вам. Если вы подписаны, надо просто в королевскую конную полицию туда. А вот, это не ко мне. Значит, сказываю так же, как Милошевичу. Я не могу утверждать, не мог утверждать, когда шла война, когда я говорил, что Милошевич военный преступник. Доходили слухи, приходили обвинения с той стороны. Нужны были доказательства. Я для себя, вот если бы я был присяжным, я когда прочитал, я увидел, да, он военный преступник. Например, это радиоперехват говорит своим артиллеристам около Сараева, Милошевич, такую фразу, это записано, это радиоперехват, зафиксированный. Он говорит, что надо так обстреливать Сараево, чтобы местное население сошло с ума. Население гражданское, естественно. Да, вот это доказательство. Их много таких доказательств. Его приказы.
2: А, Алексей Алексеевич, а кстати говоря, вот это нужно ли здесь...
0: Он очень много. Я должен ответить этому человеку. Тогда я понял для себя, что да, он военный преступник.
2: Алексей Алексеевич, а можно ли здесь вот провести параллель, например, вот с предстоящей зимой в Киеве, да, когда Путин нарочито говорит о том, что будет продолжать наносить удары по инфраструктуре, по украинской и так далее, и так далее. Вот, и многие как раз говорят о том, что

0: документы по гражданскому населению, приказы. У него Владича. Вот только по гражданскому, не только по гражданскому, и по гражданскому населению. Это когда вы умышленно по гражданскому населению наносите удар. А разговор про инфраструктуру, а скажите мне, электростанция – это гражданский или военный объект? А мосты? Это гражданский или военный объект? А заправочные станции? Это гражданский или военный объект? Ну и так далее. Вот для этого нужно расследование, понимаете? Да, все подозрения должны быть опубликованы. Очень хорошо, что они опубликованы, да? Но потом должно быть профессиональное расследование. Вы что, хотите мне сказать, что Зеленский специально дал команду ударить ракетой по школе? Вот они сидели и говорили, о, тут колледж в Старобельске, да? Да. Ударим, да? Или там Путин говорит, о, давайте вот мы по вокзалу, не по вокзалу, вокзал, можно так усугубить, по остановке перед вокзалом. Вы правда хотите сказать, что вот это все есть, да? Я этого не вижу. Когда я это увижу, я вам скажу. Или не увижу, и тогда не скажу.
1: Я хочу успеть еще в день, с твоего позволения, пару вопросов. У нас с тобой соревнования сегодня. Кто больше успеет? Алексей Алексеевич, вот вам вопрос. Вы не американец и не канадец, но тем не менее, объясните ситуацию. Сегодня Трамп заявил, чтобы прекратили покупку канадских самолетов. Президент выступил против продажи самолетов канадского концерна «Бомбардир» из-за плохого отношения и написал, что мы не свинья копилка. Ну, если им нужен наш рынок, они должны строить здесь и перестать относиться к Америке. Покупайте американское, летайте на наших самолетах, наслаждайтесь нашим алкоголем и сплавляйтесь по озеру Америка. Вот что скажете про это поведение хулиганское Трампа?
0: Абсолютно хулиганское. Я вот все думаю, он троллит или угрожает? Вот, вы думаете, он не понимает, что он делает? Он все понимает, что он делает. Нет, покупайте американские, ну это, слушайте, протекционизм – это одна из его главных изоляционизма. Протекционизм – это его, собственно говоря, все для Америки. Вот если Канада будет внутри Америки, тогда мы вас будем любить, да? Будьте нашим 52-м штатом, а хотите, я вас сделаю там первым штатом, неважно. Ну что он, это что-то скрывает? Он про это говорит откровенно. И вопрос, троллит ли он или нет. Вот. А что касается полетов, ну да, ну рынок такой, что это такая конкуренция, да. Он хочет производить это на территории США и выдавать это за американское, ну да. Ну что, торговая война, абсолютно торговая война, которую Трамп, которая ведет ваше правительство, это война, поймите. Она война. Интерес, вот он говорит американской публике, я хочу, чтобы все лучшее было у вас, поэтому голосуйте за республиканскую. Ну вот. Он так, да, что тут комментировать. Это настолько очевидно, что, ну да, вот так он ведет войну, торговую войну, тарифную войну. Посмотрите на его тарифную войну с Китаем, это вообще опупеть, каждый день что-нибудь новенькое. И там размер это ого-го. Так он, естественно, и соседи, и Мексику, и Канаду, да, он, куда ручонки-то наши ловливые дотянутся, смотрите, не обязательно, что потянем.
1: Вы не раз говорили в эфире «Радио Вера», что вы относитесь, смотрите американские фильмы хорошие, вам нравятся. Как ваше отношение к актрисе Сьюзан Сарандон, которая жалуется, что Голливуд лишает ее ролей из-за критики Израиля? Что это значит, и как вы бы оценили это? Насколько это неправильно и отвратительно?
0: Ну, мне кажется, что это неправильно, что бойкот и канцелинг – это вообще неправильно. Но это стало нормой жизни. Этого канцелят за это. Значит, 5 стран отказались участвовать в Евровидении из-за того, что там Израиль, который завоевал свое право, второе место получил. А вот 5 стран заявило, что 5 европейских стран, что они бойкотят то же самое. Значит, есть ответки, такие-сякие. И это отвратительно. Хотел сказать, это надо запретить. Но кто это запретит? Я там голливудский продюсер, я оскорблен в своих лучших чувствах, да, в людоедских там заявлениях. Я считаю их людоедскими. Например.

0: Вот. И не хочу с людоедским человеком, не хочу, чтобы она зарабатывала на мне деньги. И не хочу на ней зарабатывать деньги. Это понятно. Но это все, мне кажется, что вот это все неправильно, это все следствие вот этого самого такого движения ока, да, которое людей не по талантам, да, а по взглядам. По взглядам, по цвету кожи. Такой антирасизм, который на самом деле расизм. И мне кажется, что бойкот, ну, я имею право не ходить на ее фильмы, не ходить на их концерты, но как продюсер голливудский, да, я имею право ее нанимать и говорить о том, потому что она вот оскорбила моих предков, да? А она имеет право оскорблять моих предков, а я имею право не иметь никакого... Ну, мне кажется, что с точки зрения там консервинга это неверно. Но я же не голливудский продюсер.
1: Последний вопрос, Алексей Алексеевич. В Советском Союзе, в котором вы жили и были известным, и, значит, очень успешным, люди, евреи меняли свои... Ну, без евреев невозможно на этом радио. Евреи меняли свои имена, национальности, записывали там место Абрамович как-то по-другому. Сегодня мода другая. И если посмотреть интервью Дудя с Моргенштерном, который был Алишер, стал Исраэл и так далее. Видели ли вы это интервью, ваше отношение к Дудю и к Моргенштерну и к вот этой ситуации, мода на евреев или не мода на них одновременно?
0: Я не видел это интервью, и я не являюсь там фанатом Моргенштерна, то есть я за ним не бегаю, да, и не смотрю за то, что он там говорит. Какие-то вещи за какими-то людьми я смотрю там, а за ним нет. К Дудю у меня замечательное отношение всегда. Он очень хороший интервьюер. Я другой интервьюер, но он очень хороший интервьюер. Мне он нравится. Он вообще... И он один из тех интервьюеров, кому реально интересно и любопытно. Я давал ему дважды интервью, да, я знаю, как он докапывается, потому что ему любопытно, а не потому что он хочет унизить. Это вот умение такое у него есть. А что касается изменений, слушайте, люди живут в разных, как сказать, ситуациях. Меняли меня, ну, мне, слава богу, не пришлось менять имени, мой отец Алексей Алексеевич Венедиктов, я Алексей Алексеевич Венедиктов, соответственно, шел, вот, и у меня такого вопроса нет, и у моего сына нет, а что, он тоже Алексей Алексеевич Венедиктов, что касается того, что меняли, да, меняли, прятали, брали псевдонимы, знаете, у меня была история, школьный учитель, я становлюсь классным руководителем, и там нужно заполнять последнюю в четвертом классе, ну, в каждом, ну, я классный руководитель, четвертый класс, мой первый год, и там графа национальность у детей, четвертый класс.
1: Это в школе такая графа была?
0: Школьная социальная страница, там родители, папа такой-то, мама такая-то, да, место рождения, адрес, национальность. И я, как нюх у меня был, я эту графу не заполнял. Меня, как молодого учителя, трижды вызывала директор, завуч, и говорила: Лёшечка, она старше была меня в два раза, говорила: Лёшечка, надо бы заполнить. Я говорю: я не знаю, как заполнять. А если там папа русский, а мама таджичка? Что же вы ребенка заставляете делать выбор между национальностью в 10 лет, в 11? Говорит, невозможно заполнить. Более того, я говорю: вы знаете, дети же, они злые, они же носят журналы. Я там говорю: принеси журнал. Ребенок побежал в учительскую. Конечно, ребенок любопытный откроет и будет смотреть. И это начнется некая дразниловка. Ты таджик или еврей, да, не... московская школа. В общем, я убедил ее, и я все свои годы не заполнял. А потом, когда я там стал отличником народного образования, я в Москве на совещании все это рассказал, и будете смеяться, меня поддержали учителя все, и там через два года, ну, правда, это было, по-моему, уже при Горбачеве, это в новых журналах эта графа исчезла. Ага. Понимаете? Это история болезненная, когда люди вынуждены, это же это их среда вынуждает, иначе ты не выживешь. Вот. И это плохо, надо создавать среду, где... Это не имеет значения ни для кого, кроме тебя. Это не должно иметь значения там для твоих друзей, для твоего продюсера, для твоего работодателя, для твоей девушки или юноши, да? Да, по идее. Какая разница? Какая разница? И меня однажды спросили там, в одной компании, где был главный редактор, спросили: а много ли? Слушай, а у тебя на станции

0: много, как сказал, инородцев. У меня один инородец, это я. Поэтому я говорю, мы сидим, пьем, да, я не знаю, я не смотрю анкеты. Говорит, а много ли у тебя на радио геев? Я говорю, я не знаю, меня этот вопрос не волнует, меня волнует вопрос их, моих сотрудников. А где и с кем они трахаются в подворотне или дома, почему это меня как главного редактора должно волновать? И когда Путин публично сказал, что на эти Москвы половина иностранные граждане, он сказал на пресс-конференции. Он сказал на всю страну, на эхе Москвы половина сотрудников иностранные граждане. Я пришел, говорю, ребята, я говорю, вот это что было? И нахрен иностранные граждане? Я не знаю, кто из вас иностранные граждане? Один парень говорит, я белорус. Твою мать. Я потом разбирался там, какую справку ему. Оказывается, эту справку положили, значит, что вот у нас же были постоянные гости там, понимаете, да, которые каждую неделю приходили, их туда внесли. И то там, ВНЖ, ПМЖ, да, зачем мне знать это, понимаете? Но если люди вот так меняют, да, то это, значит, внешняя среда давит. Как бы это сказать, внешней среде надо сопротивляться. Вот. Но если тебя вот додавливают, значит, ну, жизнь дороже.
1: Судя по всему, Алексей Алексеевич, у вас получалось сопротивляться этой среде, поскольку на эхе были все, вот как вы сказали, иностранные граждане. Я не знаю, что имел в виду Путин, когда он это говорил, но вы, наверное, знаете лучше.
0: Не, я не знаю. Я спросил у Димы Пескова, я говорю, Дим, вообще, что это было? Я первый раз в жизни за там 17 лет тогда, это был 15-й год, по-моему, или 18-й год, пошел в кадровый отдел, который, ну, «Эхо Москвы», и говорю, а можете вы мне, мне нужно справку написать, потому что это на всю страну, то есть мы как бы иностранное радио, да? Ну, вы чего, ничего такого не было. Значит, кто-то в очередной раз принес ему бумажечку, папочку.
1: Знаете, это когда вы, Алексей Алексеевич, говорили о мальчике, который может взять, попросить его принести журнал, он его откроет, полюбопытствовать, да? А там кто таджик, кто еврей, кто еще чего. И начнут обзываться. А я вот подумала, а как же тогда, это же были те годы, когда вбивалось нам в голову, что мы дружба народов, одна семья. А если ребенок откроет журнал, как вы сказали, и увидит там другие названия, он начнет вести себя не как в дружбе народов, не как одна семья, Алексей Алексеевич.
0: Нет, это же для них это было, ну, для детей там 10-15 лет, но это экзотика и развлечение. Ха-ха-ха, ты таджик, это неплохо, это ты другой. А я им говорил, вы все 4-й Д, вы банда. Там нет других, у нас нет других, мы банда. Да? Никаких там, мы 4-й Д. Никаких там евреев, русских, таджиков, вообще, ну, мы так не говорили, я с ним на эту тему не говорил. Знаете, я последнее скажу, я им сделал одно приключение, там был, конечно, вопрос, понаехали тут, а у меня, соответственно, рассказы по истории. Так, узнайте все, делаем домашнюю работу, вам даю неделю. Откуда родом бабушки и дедушки, где родились? И дальше повесил большую карту Советского Союза через неделю, набрал, соответственно, 120 флажков, у меня класс был, ну, там, 37 человек, ну, два дедушки, две бабушки, выходили дети, отчитывали, и мы втыкали флажки, откуда родом дедушки и бабушки. Получилась такая ебра, я бы сказал. Отовсюду. И московская школа, с Камчатки, с любой республики. Там же за это время, дедушки, бабушки, была революция, гражданская война, опять война, да, семьи все перемешивались, индустриализация и так далее. И когда мы смотрели эту карту, покрытую флажками, вот, просто, ну, куда ни ткнешь, всюду флажки. Я говорю, ну, кто понаехал тут? Алексей Алексеевич, а ваш дедушка и бабушка, я говорю, у меня один, значит, взял, я готовил, я знал этих подлецов, четвероклассников, понятно же, да, банда. Вот, я все, у меня один человек из Беларуси, один человек из Украины, один человек из Москвы, один человек из Липецкой области. Все. Все. Как вы меня будете писать, липецким пацаном? И у меня в классе этого вопроса больше, они помнят, они до сих пор, я недавно с некоторыми встречался, им сейчас уже там, слава богу, и закончили в 86-м у меня, соответственно, можете посчитать им,

не все 69-го года, да, 7 лет, догадываетесь, да, 55, вот, они этот урок помнят, что самое интересное, именно это не мои там уроки там, про Александра Невского там, или там про Екатерину Медичи, да, вот, они помнят эти урок, этот урок, ну, там еще несколько у нас было приключений, где они втыкали флажки про дедушку и бабушку, они в своей семье узнавали, откуда они родом. И флажок, равный в Москве, равен Липецку. Смотри, у Алексеевича то же самое. Да, у Алексеевича то же самое. И у нас не было до 11 класса у нас этого вопроса, и когда кто-то приходил новенький, они быстро это уминали, сами съедали. Какая разница, был бы человек хороший или плохой, неважно. Вот мне кажется, что это очень важная история. Я думаю, что в любом классе вашей школы, да, канадской школы, вот дедушки с бабушками попросить, это будет та же самая ёж такой будет, дикобраз. You're listening to Fairchild Radio Canada, a nationwide multicultural radio station. Log on to fairchildradio.com and get to know us. 开心学德语二第二十二集。国立教育广播电台语言学习节目开心学德语二，本节目由张南思老师主讲，欢迎收听。